0: Отца, Вобарека сам Распотник Иисус.
1: Света Марио, Майко Божия, моли за нас грешнике, сада и на часу смрти наше, амин. Како бияше на почетку, тако и сада и газа, и у веке векова, амин.
0: Я Иисус Аль-Махбуб,
1: за нас на наше греше,
0: очувай
1: нас от спасения Бога, и доведи в рай све душе. Особито они, кои имај највеќа потреба Твога милосрдја.
0: Ја малик посалам.
1: Моли за нас.